البيت عطيشنا مش روحك.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

Sokol jajne.

Фейсбуке, на моей страничке Владимир Шлейфер, эксперт по машкантам. Также вы можете смотреть нас через канал YouTube. И сейчас вот буквально секунду, давайте посмотрим, что у нас люди добавляются. Так. Давайте посмотрим, что... Вот, люди, я вижу, добавляются, все, и все работает. Вот, вы меня видите, все нормально в YouTube, в Фейсбуке. Давайте посмотрим, что все видно. Я видел, тут какая-то проблема небольшая. Сейчас, минуточку. Окей. Все, всем привет. И вот мы снова в студии радио Хевратей Ришон. Просто была небольшая техническая заминка, и мы начинаем. Вот я вижу, что люди потихонечку заходят в программы. Ну все, давайте начнем. Итак, как по традиции, я всегда начинаю с того, что мы говорим про индекс цен и так далее и тому подобное. Давайте начнем. Значит, инфляция в Израиле на данный момент стоит на 1.6%, календарная инфляция годовая. И инфляция с начала года 1.8%. Напоминаю, это инфляция ниже целей Банка Израиля даже, потому что цели Банка Израиля не превысить 3% инфляции. А у нас тут даже получается ниже. И годовая, и, я думаю, такая. То есть, также Prime у нас понизился дважды уже, и ожидается понижение третий раз. Почему они не понижают? Ну, на мой взгляд, во-первых, смотрят, как отреагирует рынок на прошлые понижения. Это первое. Второе, смотрят на то, что происходит с войной. И, соответственно, будет дополнительное понижение. Поэтому иногда ко мне приходят люди и спрашивают, стоит ли делать микзур или нет. Ну, я вообще-то делаю сразу. То есть я не жду еще следующего понижения, потому что я думаю, следующее понижение, если будет, тоже 0,25%. Относительно небольшое, но даже дело не в этом. Неизвестно, когда оно будет, потому что мы живем все время в неизвестности войны. То есть мы понимаем, что когда-то должна, насколько я понимаю, начаться война с Ираном. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. Но когда это будет, ничего не понятно. У нас тут выборы на носу. Я думаю, это связано с этим, что и казначей Банка Израиля пока не понижает. Но все идет к тому, что будет еще понижение. Кроме того, мы видим понижение.

Движение также в строительстве, то есть не строят квартиры, или стали строить намного меньше, начнем с этого, квартир. Ну, это связано с тем, что люди стали меньше покупать, и, соответственно, подрядчики пытаются себя обезопасить и строят меньше. К чему это может привести в дальнейшем, это понятно, что когда мы выйдем с этого кризиса, и рынок снова начнет наполняться, то есть у нас население, напоминаю, растет, мы не Европа. Вот я сейчас только приехал из Европы, и мы как раз сидели там от нечего делать в пабе и смотрели статистику, сколько в Европе рождается населения местного. Вот. И получается, что рождается на самом деле очень мало, намного меньше, чем надо. Соответственно, и строительство там другое. А здесь у нас рождаются дети, рождаются новые семьи, и поэтому нужны новые квартиры. В конечном итоге это приведет через несколько лет опять-таки в положение, когда не хватает квартир. И да, возможно, если не будут приняты действия, а именно государства в этой области, какие-то изменения могут быть, может быть, что недвижимость снова начнет расти. В принципе, я в это очень сильно верю, потому что я как-то не верю нашим правительствам. Опять-таки посмотрим, что они там будут делать. Ну, вот это то, что есть на данный момент. Что еще хотел сказать? Хотел сказать, что положение, которое творится сегодня на рынке, оно уже в Израиле было. Просто все про него почему-то забыли. У людей короткая память. В 2003 году, 2002 год, 2004 год — это года, когда не было... ну, люди мало чего покупали, был спад в производстве. Это было связано с интифадой. Это была вторая интифада. И... Ну, то, что произошло тогда, цены стали стоить, то есть цена квартиры стала стоить дешевле, нежели Эрех Кинун. Вот многие из вас наверняка не знают, что такое Эрех Кинун. Я попытаюсь перевести вот дословно с иврита. Эрех Кинун — это как цена гнездования. Кен — это гнездо, да? Скорее всего, от Кен произошло. Эрех Кинун — это... цена, сколько стоит построить квартиру заново. А как мы помним, в стоимость недвижимости всегда входит цена земли и цена этих кирпичей, которые вы поставили. Так вот, если вы приходите в квартиру, и цена построения заново, то есть цена квартиры состоит только из строительства, это значит, что цена земли равна нулю, а земля не может быть равна нулю. Понимаете? И поэтому в этом случае стоило покупать. Я даже знаю людей, которые стали очень богатыми, зная только эту информацию, которую я вам сейчас по секрету рассказываю. И вот была девушка одна, она работала официанткой в 2003 году, она получила небольшое наследство. Вместо того, чтобы потратить ее направо-налево, она купила дешевые квартиры, такие старенькие квартиры, по 200 тысяч тогда продавались квартиры в городе. Ну, я говорю про Хадеру, про Дасхану, про эти районы. И купила около больше 10 квартир. И потом начала крутиться, продавать, покупать. Ну вот, сейчас она уже живет на пенсии в 40 лет. Или сколько ей там сейчас, я уже не знаю. Может уже побольше. Вот, так что такие дела. Смотрите внимательно, сколько стоит квартира и что входит в цену квартиры. Если цена земли равна нулю, а этого не может быть, соответственно, надо что-то делать. Ой, я вижу, что у меня телефон звенит, надо убрать все эти дела. У меня тут новшество с телефоном, я еще его до конца толком-то и не знаю. Давайте мы сделаем так, я уберу полностью мацавтиса и продолжим дальше. Итак, я забыл сказать вам, что инфляция на индекс цен, кстати, по стройматериалу, она тоже упала. Вот у нас, я посмотрел вчера, оказывается, инфляция строительная календарная 3.6, а с начала года 2.4%. Почему это важно? Это нужно для людей, которые купили квартиру по проекту Мехир Миштакен или по проекту у Каблана какого-то, если там есть привязанность к индексу цен на стройматериалы. Мехир Матара, Мехир Миштакен, там все привязано к стройматериалам. А что касается укабланов, там многие сейчас этот пункт опускают и просто не подписываются под этим. Так вот, что получается? Получается, история такова, что, допустим,
если годичная инфляция 3.6%, это в этих проектах сумма облагается, ну, там, 50% от 80%. То есть получается где-то 1.8% годовых. То есть если вы должны были Каблан в прошлом августе 1 миллион шекелей, и вы остались бы должны этот год целый 1 миллион шекелей, на сегодняшний день вы к вашей ему задолженности добавится еще 18 тысяч. Относительно небольшая сумма. Относительно небольшая. Люди платили намного больше. Вот. Но это то, что есть. Если вы, напоминаю, если вы покупаете проекты Михир Матара, все цены, которые вам указаны, привязаны к индексу цен на стройматериалы. Соответственно, нужно брать это в расчет. Поэтому мы об этом сейчас и говорим. Напоминаю всем, кто хочет задавать вопросы у меня в эфире. Давайте посмотрим YouTube. Что у нас с YouTube? Так, что-то у нас экран перестал работать на тач. С YouTube все хорошо. Ханок всех мучает. Это мой сын. Мой сын там тоже смотрит меня. Вот. Итак, едем дальше. Давайте поговорим про реструктуризацию ипотеки. Я каждый раз говорил, но я вам сейчас дам примеры реструктуризации, которые были у меня вот в этом месяце, а если сказать честно, на прошлой неделе. Вот последняя реструктуризация вопиющая. Значит, ко мне когда-то пришла пара 5 лет назад. Они закрыли Машканту. Машканта... Я вот напоминаю всем, что я стараюсь брать ипотеку людям до пенсии. Всегда говорю, что детскими болезнями надо болеть в детстве. И, соответственно, Машканта – это детская болезнь, ипотека. И вот желательно на пенсии в ней не болеть, этой детской болезнью. Вот. Но бывают случаи, зачастую, очень часто, когда приходят люди, хотят купить квартиру, и получается, что мы не можем всю ипотеку взять вот до пенсии. Допустим, если человек пришел в 45 лет, в 47 лет, да, он покупает квартиру, это значит, что он на пенсию выходит через 20 лет. Но ипотеку всю невозможно взять на 20 лет. Тогда что можно сделать? Можно, да, взять часть ипотеки на 20 лет, а другие части, которые не взяты на 20 лет, а на более высокие сроки, потихоньку, со временем их менять. Это то, что случилось. Ребята купили квартиру 5 лет назад через меня. Я сделал им эту ипотеку. Сейчас они пришли, через 5 лет изменились проценты. У них изменился процент. И вместо там то, что мы закрывали, банки им там напортачили, поставили там около 7%. Многие из вас, кто закрывал в 2020-2021 году, сейчас это испытывают, что часть Машканты вдруг стала дорогой. И в этом случае надо обязательно переделывать. В этом случае не надо идти в другие банки. Можно сделать это внутри банковской системы, внутри вашего банка, постараться решить полюбовно. Это то, что я сделал. Почему это происходит? Вот я хочу вам сказать небольшой секрет. Если вы закрываете в том же банке, а сейчас проценты упали по сравнению, там, допустим, сейчас проценты не 7%, можно взять намного дешевле другие программы, переменные каждые 2 года, 3 года, 1,5 года, год, ну, в зависимости от банка. Так получается ситуация, что вы 7-6,5% людям меняете на 4-4,5% примерно. Ну, вот в этом конечном случае мы закрыли 4.2, да. То есть, заметьте, я вам даю вот как раз, почем мы закрываем. Какие у нас есть, значит, темы. Теперь что получается? Получается ситуация, при которой они могут взять ипотеку на меньших процентах, но могут заявить, но вот, чтобы оплата осталась той же самой. В этом случае банк снимает года. То есть он дает им немножко меньше лет. Я посмотрел на их возраст. Им уже там по 54-55 лет. Даже больше некоторым. И вот я говорю про семью вот эту. Я постарался закрыть на 10,5 лет. То есть с 25 лет Машканты, которая есть, она у них опустилась на 10,5 лет. При этом оплата ежемесячная поднялась на 400 шекелей. На 450 шекелей, что-то я ошибаюсь, может быть. Но они готовы платить сегодня, на сегодняшний день, больше денег, чем платили 5 лет назад. Ну, даже с учетом того, что
5 лет назад они меньше получали, потому что сейчас инфляция, номинально стало больше денег, и они могут позволить себе платить больше. Я сказал им, давайте закончим все-таки, да, постараемся до пенсии. И получается такая картина. Если бы я оставил им ипотеку, ту, которая у них есть, как есть, снизил бы проценты, ну, снизил бы не на 25 лет, а на 20 лет, там, я не знаю, на 21 год, при условии того же платежа, то, выйдя на пенсию, у них должно было оставаться примерно 120-130 тысяч шекелей. У меня получилось 150 расчеток. Это то, что они должны были бы доплатить банку и платили бы на пенсии еще эту суду. Но так как мы это все изменили, там получилась картина, при выходе на пенсию у них остается платить ипотеку 35 тысяч шекелей. Ну, как вы думаете, что вам... Вот вы вот, сейчас вы вот это не представляете, да? Вот вы приходите, значит, уже в преклонный возраст, надо уходить, значит, на пенсию, и вам еще... У вас еще долг, задолженность 150 тысяч. То есть вы не можете уйти нормально на пенсию. Если у вас пенсии маленькие, и вы приехали в Израиль поздно и не накопили достаточно, то есть вы должны сейчас или работать где-то, подрабатывать, или как-то искать, и как-то... как-то пытаться заплатить эту сумму. Ну, понимаете, 35 тысяч шекелей — такая сумма, которая окей, можно закрыть. Я думаю, все смогут ее закрыть. Вот. И это очень-очень-очень важно. Напоминаю всем задавать вопросы. Вот давайте посмотрим, есть ли какие-то вопросы. Какая фиксация, плохо видно. Видно и слышно, все хорошо. Ой-ой-ой, что случилось? Что случилось? У меня ушел Facebook. Так, вот он. Давайте посмотрим, есть ли вопросы в YouTube. Good day from you. Так, я вижу, что вопросов в YouTube тоже нету. Ну что, едем дальше. Вот что касается ипотек. То есть, получается картина, что фактически большому пласту населения в Израиле требуется делать реструктуризацию сегодня. Те, которые брали ипотеку в 19-м, 20-м, 21-м, 22-й год будет делать в 27-м. Вот. Так что такие дела. Едем дальше, давайте посмотреть по вопросу. Вот, рада вас слышать и видеть вас. Спасибо большое, Алла. Так... Когда стоит делать мигзур машканта? Ну, вот мы сейчас с вами поговорили об этом. Когда стоит ее делать? Ну, когда это выгодно. То есть иногда мне звонит клиент и говорит, а когда стоит делать мигзур машканта? Когда это выгодно. То есть человек показывает нам ипотеку, и мы смотрим, стоит ли ее переделывать или нет. Стоит что-то менять. То есть что значит «стоит переделывать»? Сколько денег мы можем сэкономить в том или ином случае? Ко мне как-то вот позвонил парень и говорит, мне все сказали, что можно сэкономить в моей машканте 100 тысяч шекелей. Что-то такое он мне сказал. И я уже разговаривал с несколькими медицинами. Скажи, сколько это стоит, и ты мне это сделаешь. Но это абсолютно непрофессиональный вариант подхода, на мой взгляд. Ну, он просто это не понимает, потому что он не знает. То есть, как это работает у меня, например. Мы даем консультацию часовую по телефону, не при встрече. При этой часовой консультации я понимаю, к чему клиент стремится. И я понял, что в его случае можно сэкономить не 100 тысяч, а 600 тысяч. И это реальная история. Мы говорили с ним по телефону. Может быть, он сейчас нас, кстати, слушает и смотрит. Почему? Потому что клиент сказал, окей, я раскрыл ипотеку на долгий срок. Сейчас у меня положение совсем изменилось. Я зарабатываю больше денег. Я хочу выплатить ее как можно быстрее. Я готов платить в два раза больше, нежели то, что плачу я сейчас. Так что вы поняли. У меня с 20 лет эта ипотека упала на 8-9 лет. Ну, как вы думаете, платить 20 лет или платить там, 8-9 лет? Соответственно... и выплаты по процентам резко падают. Это не 100 тысяч, а сотни тысяч. Зависит от того, сколько человек может заплатить. И это очень-очень важно. Вот что касается реструктуризации. Возможности внебанковской ипотеки и условия хешбон... Ну вот сегодня у меня... Вчера я получил первый раз разрешение в Израиле. Я раньше такого никогда не получал. Во внебанковской суде человек пришел ко мне после того, что
он не доплатил государству налогами очень много денег. За это его посадили в тюрьму, он отсидел чуть меньше года в тюрьме. Человек заплатил огромный штраф и еще выплачивает, у него есть текулим на счете. По налоговой инспекции они требуют с него деньги. Он практически все выплатил им. И у человека хешбон мукбаль, потому что вот это все эти вот долги и остановка работы, когда ему пришлось посидеть, закончилось тем, что долги накопились, и ему закрыли счет. Но не только мукбаль, называется мукбаль хариг. Это когда человеку закрывают счет, ему нельзя пользоваться чеками, кредитными карточками, только direct card. И он выбывает фактически с финансовой системы, банковской системы. И тут внезапно ему срочно нужно выкупить там часть своей квартиры. Часть ему принадлежит, часть там его бывшей жене. И, соответственно, нужно срочно где-то искать деньги, получить разрешение. Несмотря на то, что он мукбаль хариг, я нашел фонд, который дал ему разрешение. Ура! Ура, ура, ура, ура. Это, на самом деле, первый раз со мной происходит. Может быть, кто-то это делал раньше, но я такие вещи не делал. И сейчас это сделал. Если вы думаете, что это стоит дешево, так и нет. Это стоит супер дорого. Это очень дорого. Но иногда клиенту это выгодно. Клиент знает, на что он идет. Он знает, какие проценты. Он знает, сколько за это берут. И он готов на это идти. Вот. И это возможно. Это что касается во внебанковских суд. Но вообще, как это работает во внебанковский суд? Есть внебанковские компании, которые работают на нормальных клиентов, у которых более-менее все в порядке. И они дают относительно недорогие проценты. Они дороже, чем банк, но они относительно недорогие с точки зрения... они примерно проценты, как вы пойдете брать суд в банке. Примерно то же самое можно получить вне банковской суде. Вот. Это первый этап. Второй этап, когда люди более тяжелые, это есть другой параметр компании, который с этим работает. И третий, это как раз, когда есть хешбон мукбаль, и человек все равно хочет купить квартиру, или у него там... То есть в чем смысл взятия таких вещей? Сейчас я хочу взять уже эту недвижимость, купить ее, через год у меня закончится этот момент хешбон мукбаль, ограниченный счет, он на год, как правило, дается, через два у меня наберется история, три, и там через три года после завершения можно выйти с этой программы. То есть они понимают, те, которые дают суду внебанковскую, что человек будет платить короткий промежуток времени, это будет дорого, но он сможет уйти от них в другие организации. И это то, что происходит. Вот. Поэтому, в общем... Как-то так. На это можно посмотреть. Вот. Есть ли какие-то вопросы? Еще пока не вижу никаких вопросов, да? Так, давайте поговорим про планы покупки квартиры. Давно мы об этом не говорили. Я себе отметил. Если вы покупаете первую квартиру, вы решили купить квартиру первую. Какой план? В первую очередь... Максимальная машканта 75%, если это первая квартира, одна, единственная. Может быть, она первая, но и у вас нету квартиры, вы покупаете сейчас квартиру, 75% максимум машканта, которую вы можете получить. Первое, что вам нужно сделать, подготовить финансы. Всегда, когда вы идете на финансовую сделку, а это финансовая сделка в недвижимости, в первую очередь, нужно понять, дают ли вам разрешение, получить разрешение. То есть надо связаться с советником по ипотекам. Второе, вы должны, после получения разрешения, вы должны найти эту квартиру. Вы можете искать как сами, можете нанимать риэлторов. Риэлторы при этом работают, обычно в договорах указано 2% от стоимости сделки. Я сейчас вам просто говорю, сколько это примерно может стоить. То есть, если вы договорились с риэлтором на меньшую сумму, то ему-то удобно, вы поговорили с ним, то это может быть меньше, но желательно, чтобы это было указано в документах, которые вы подписываете у него.
Вот. Ну, зачастую иногда берут ребята и 1.5%. Но это какая, смотря какая сделка и что там вы делаете. Это второй вариант. Ну и третий вариант, когда вы находите квартиру, вам нужен адвокат. Желательно, конечно, позаботиться об адвокате заранее. Желательно, чтобы адвокат понимал недвижимости. Очень желательно, потому что если это кто-то адвокат налетом, он может просто пропустить много вещей, и потом не оберешься проблем. И после того, как адвокат проверил договор, рассказал вам, что вы подписываете, вы идете подписывать договор, и вот вы купили квартиру. Это план, когда вы покупаете первую квартиру. Если у вас есть квартира, и вы хотите купить другую квартиру, тут разделяется на две части. Первое – сначала купить, потом продать, или сначала продать, потом купить. То есть или продать-купить, или купить-продать. Что имеется в виду? Имеется в виду, что в каждой из этих вариантов есть свои отрицательные и положительные качества. То есть давайте рассмотрим вариант продать, а потом купить. То есть вы продаете свою старую квартиру, берете какие-то временные рамки, ну, допустим, там 8 месяцев, или же 9 месяцев на выход со своей квартиры. И за это время, пока вы вот вы продали квартиру, у вас есть 9 месяцев выехать из нее. Я как-то в этих случаях стараюсь взять больше, чем полугода. Я знаю, что в Израиле принято, как правило, брать полгода, и некоторые покупатели могут заортачиться и сказать, что это такое, вы мне даете всего лишь 9 месяцев, это мало, это много очень. В этом случае обычно можно взять выход полгода, плюс опция на съем своей же квартиры у вашего покупателя еще на 2-3 месяца по какой-то там сфиксированной цене, которую заранее договариваются обе стороны. Вот. И вы ищете уже квартиру, вот это время, находите квартиру, покупаете, переезжаете в свою квартиру. Это вариант, соответственно, вот это риэлтор, все то, что я объяснил, он дальше тоже идет. Соответственно, все эти вещи надо делать с самого начала, с разрешения банка на выдачу ипотеки, если вам нужна ипотека. Если вам не нужна ипотека, то это вообще прекрасно. Вот. Это первый вариант. В чем его отрицательная сторона? Отрицательная сторона, что вот за то время, пока вы ищите квартиру, вы можете ее не найти. У меня были такие клиенты, которые не находили квартиру вовремя и уходили на съем. Но это их было уже решение, волевое решение, уйти на съем, побыть и потом уже перейти в свою квартиру. Это риск. Поэтому, если вы берете там 9 месяцев, то этот риск, он минимизируется очень сильно. Если вы берете, допустим, 4 месяца, велика вероятность, что вы идете на съем. Очень большая вероятность. Это первый вариант. Второй вариант – сначала купить, а потом продать. О, здесь всегда существует риск, что, не дай бог, вы не продадите. Я входил в такие сделки сам лично, и вот сейчас у меня есть клиент, который идет на такую сделку. Он сначала купил, а теперь продает. Когда это хорошо? Когда вы покупаете у подрядчика. Вот он купил у подрядчика в 22-м году, сегодня, слава богу, 26-й, подрядчик закончил строительство. Говорит, давай деньги и покупай квартиру. Почему это хорошо в этом случае? Потому что вы можете продать квартиру позже. Вам не нужно переезжать в другую квартиру, и можно спокойно переехать в свою новую квартиру или дом. Отрицательная сторона этой затеи то, что если у вас нет достаточно личного участия, вы и нету денег на старой квартире, ну, можно попасть в ситуацию, когда вы еще не продали свою, а с вас уже требуют деньги, и денег нет. Вот это нельзя. Поэтому ни в коем случае нельзя доходить до такой ситуации. Поэтому нужно внимательно рассматривать все варианты. Можно ли это сделать? Нет. Такие вещи делаем. У нас в офисе можно проверить, все это сделать. Когда это опасно? Вот сегодня ситуация, когда это реально опасно. Купить, а потом продать. У меня есть знакомый, мой клиент, друг уже, вот, который хочет купить большой дом в Рамадгане, и ему очень тяжело, потому что нужно продать. И я им сказал, подожди, не покупай этот дом, посмотри, сколько людей придут в свою квартиру, сможешь ли ты ее быстро продать, потому что ты попадаешь на деньги большие. И что вы думаете, вот он уже сколько, 3 месяца
она не продается. То есть он не принял решение покупать, пока не продаст. То есть пока хотя бы не найдет клиента. То есть и этот дом тоже стоит, и его квартира стоит, ждут, ждут своего часа. Вот, потихонечку все продается. Ну вот как-то так. Если есть вопросы по этой теме, спрашивайте, я буду рад помочь, как правильно план покупки квартиры. Какие есть дополнительные выплаты при покупке квартиры? Ну вот я говорил, риэлтор, оценщик, адвокат, советник по ипотекам, BedEquBite, это в принципе вот базисные выплаты. Значит, риэлтор, мы с вами говорили, это примерно 2%, а советник по ипотекам, это очень все зависит от сделки, которую вы ведете и что входит в эту сделку. Ну, как правило, это достигает там в районе 10 тысяч шекелей, может 12, 8 тысяч шекелей. Зависит от сделки, 9 тысяч шекелей. Это зависит от того, вот средний советник примерно так может стоить. Если сделка тяжелая, чем тяжелее достать, то, соответственно, это стоит дороже. Чем больше услуг, которые надо указать клиенту, ко мне часто приходят, говорят, нам нужно и суда, и машканта. Соответственно, это стоит уже не минимальных денег, это стоит немножко дороже, но это стоит того, чтобы понять, начинать делать и сделать эту сделку. Вот. Это что касается... Что касается советников. Оценщик. Оценщик до договора стоит в районе 3-3,5 тысячи в среднем. Оценщик после договора, имеется договор о купле-продаже, стоит намного дешевле по указанию банка. Там суммы 1000 шекелей, 1200 шекелей, что-то в этом роде. Просто иногда существуют сделки, когда невозможно ее сделать, не взяв заранее оценщик. Невозможно. Вот. Поэтому... можно сказать, адвокат. Адвокаты, как правило, стоят в среднем, цена на рынке устаканилась в районе 0.5%. 0.5% считается нормальная цена. Зачастую ко мне приходят иногда клиенты, говорят, ты знаешь, я вот там ходил, и мне там предложили адвоката, он берет 0.25-0.2%. Да, вы можете взять, но вот я не уверен, насколько адвокат, который возьмет такую сумму, насколько он профессионален, насколько он уделит внимание вашей сделке и насколько это не, ну, насколько это небезопасно. Были у меня такие знакомые, ну просто там, так как у него очень дешевая цена этого адвоката, то к нему идет огромный поток людей. И договора идут по стандарту. Просто вот штанц. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Это вот... Я не могу с этим согласиться. Это тяжело с такой ценой. Потому что можно нарваться очень сильно в таких случаях. Вот. Поэтому будьте аккуратны в этом вопросе. Что такое BedEquBite? Потому что многие тоже не знают. BedEquBite — это проверка квартиры на... скажем так, техническую пригодность. То есть приходит, кроме оценщика, человек, который, как правило, приходит с инфракрасным излучением, такой камерой, и фотографирует, фиксирует разные нехорошие вещи в той или иной квартире. Ну, например, там где-то протечка, он тут же это находит, где-то там что-то недоделано, что-то плохо сделано. То есть он это все показывает и может дать вам отчет и сказать, сколько будет стоить этот ремонт. Окей? Как правило, это не стоит дорого, в районе 1500 шекелей. Я сейчас не могу судить за каждого бодека, от 1500-2000 шекелей, я так понял, это стоит. Скажите, я видел даже цены дешевле. Мне тяжело сказать, что там лучше, что хуже. Как и везде, как и советника, так же адвоката, нужно искать профессионалов и делать это своей работой. Это на ваше желание. Вы можете брать такого человека, можете не брать, можете брать риски на себя. Теперь смотрите, если вы берете квартиру, и вы знаете, что вы идете ее ремонтировать, делать капитальный ремонт, соответственно, BedEquBite вам не нужен. Да? Или же, например, вы покупаете квартиру новую от каблана. Так вам он там нужен, еще как. Он измеряет уровни пола, насколько пол в туалете правильным уровнем, насколько на балконе. Зачастую в новых квартирах, вот очень часто, всегда в новых квартирах берут BedEquBite. Очень часто, вот то, что я помню сейчас, вот мне люди говорили, уровень пола на балконе внутрь квартиры делают. И тогда что получается? Идет дождь, вода идет не в сливную трубу, а в дом.
в дом, все. Поэтому здесь тоже надо быть внимательным и смотреть то, что они говорят. И там очень много своих токолот, там очень много всего своего, своих нюансов. Вот, так что можно на это посмотреть. Вот, я все, давайте посмотрим, есть ли у нас в YouTube вопросы. В YouTube вопросов нет. Окей. Ну, давайте дальше. Бедогдак мы поговорили. Зачем банк обязывает нас страховать нашу жизнь, стены дома? Зачастую меня спрашивают, зачем это надо? Ну, во-первых, банк ищет снизить, минимизировать риски выдачи суды своих. То есть, что он думает? Если берет семья, ячейка общества, в которой работает муж и жена, или, допустим, жена работает, а муж не работает, или наоборот. Вот специально подчеркнул вам так, что женщина работает, а муж не работает. И теперь один из членов семьи, не дай бог, уходит в мир иной. То, соответственно, второму будет тяжело поднимать детей и платить ту же ипотеку, которая была рассчитана на двоих. Понимаете? И поэтому, что делает банк? Он требует застраховать стоимость ипотеки. И тут очень важно. Они страхуют не вашу жизнь не на всю сумму, а на стоимость ипотеки. Ко мне зачастую приходят люди и говорят, я хочу, вот зачем мне страховать, у меня есть уже страховка на работе. Кстати, можно перевести страховку рабочую, то, что у вас есть, жизни на банк, на ипотеку. Можно такое сделать. Ну, например, он берет машканту в 1.5 миллиона шекелей, а страховка в банке на 1 миллион шекелей. Соответственно, она не хватает, ее не хватает. То есть нужно делать другую страховку или же там добавлять что-то. Ну, короче, там это уже геморройно. Лучше сделать новое. Вот. И поэтому делается страховка жизни на двоих. Если, еще раз, один человек уходит в мир иной, то страховое общество гасит ипотеку. Если бывают такие случаи, катастрофа, оба родителя погибли при каких-то обстоятельствах, то, соответственно, одна сумма, которая застрахована, идет в банк на погашение ипотеки. Вторая сумма, там же два человека было страховано, идет уже непосредственно наследникам, детям, там, кого они вписали, кого они вставили в наследство. Вот что важно знать. Это для чего нужна страховка жизни. Что такое страховка стен? Страховка стен – это страховка, когда банк говорит, окей, ну, жизнь мы застраховали, а если завтра будет землетрясение, и дом просто рухнет, упадет. Что сделают клиенты? Они же не смогут мне платить, правильно? Они придут и скажут, вот видишь ключ, он там стоял дом, вот на, бери, иди куда хочешь. Можешь меня за мной гоняться до скончания века, денег нет. Они будут гоняться таким человеком до скончания века, это понятно. Но в любом случае это большая проблема. И поэтому банк страхует как раз стены этого дома. А что может повлиять на стены дома? Допустим, если дом будет все время протекать, то он будет в плохом состоянии. Если человек не сможет платить, надо будет продавать эту квартиру с молотка через адвоката. Это называется кинус на хасим. Соответственно, тогда и будет проблема с продажей, потому что дом будет в плохом состоянии. Поэтому страхуют стены, страхуют трубы. Если с трубами проблема, у них есть свои компании, две компании на всю страну, это ужасно, которые могут прийти и разобраться с вашими трубами. Страхуют землетрясение, пожар и так далее и тому подобное. То есть вы можете более точно узнать у страхового агента. Но дело в том, что очень важно вам лично, не банку, банку вообще наплевать на это дело, чтобы страховка стен включала в себя страховку от третьих лиц. И теперь, внимание, очень важная тема. Если вы идете в банк напрямую, и вам предлагают страховую компанию застраховаться у них, как правило, вам не дадут страховку от третьих лиц. И это очень важно. Она стоит копейки, она стоит там шекелей 5 добавка, ну, может, даже меньше. Она очень дешевая страховка от того, что третьи лица пострадают по той или иной причине, из-за того, что в вашей квартире что-то случилось. Например, пожар. Пожар затронул, начался там кецер хашмалей, там что-то короткое замыкание, и сгорела соседняя квартира и квартира клиента. Соответственно,
если вы застраховали квартиру в банке, придет оценщик, оценит вам квартиру, выдаст вам там какую-то сумму, в зависимости от страховки. Кстати, здесь тоже очень важно, какую сумму выдаст. Там есть нюансы. Вот. А квартира соседа вы оплачиваете сами. То же самое это касается наводнения. То есть, если квартира затопила, и вода прошла сквозь пол к соседу,

на голову соседа или на его машину, что очень-очень печально. Ну, про голову имеется в виду. Вот. И что тогда делать? Может, сосед с требованиями приходит к вам? Или же кто-то к вам пришел домой работать, устанавливать вам кондиционер и упал в доме у вас. У вас в доме упал. И он сказал, были скользкие полы, я упал, не могу работать, платите мне деньги за то, что я тут лежу, отдыхаю. Вот, пожалуйста. И тогда вот страховка третьих лиц покрывает эти вещи. Поэтому понятно, что ну, я не слышал о таких реальных дел. Ну, у меня такого не было. Если у вас было, вы знаете, напишите. Ну, смысл в том, что такое может быть. И надо, конечно же, застраховать это от этих случаев. Теперь давайте поговорим про страховку стен. Да? Страховка стен может быть заключена на уровень ипотеки или же на уровень, ну, уровень имеется в виду на сумму вашей ипотеки и сумму ваших стен. Ну, например, человек покупает квартиру, и у него машканта 500 тысяч шекелей, а его квартира, его стены стоят там построить заново, допустим, там, не знаю, сколько, миллион шекелей. Миллион сейчас очень легко сделать, потому что стоимость строительного метра сегодня 7-7,5 тысяч. Если мы говорим про обычно типовое застройство, квартирное строительство. Если мы говорим про частную стройку, это как дома, да, это уже стоит 10 тысяч шекелей квадратный метр сегодня. Да? То есть получается ситуация, при которой получить квартиру стоимостью в 1 миллион шекелей нового строительства, это очень легко. Очень легко. Но у человека машканта 500 тысяч шекелей. И он может страховаться на 500 тысяч шекелей. Но дом стоит его стены 1 миллион. Тогда что будет делать страховое общество? Она выдаст ему 500, вот если там будет какая-то проблема, в соответствии с его процентом застрахованности относительно его квартиры. И банку на это все равно. Банку он свою сумму застраховал. Но для вас важно проверить, что сумма страховки вашей соответствует стоимости Эрахакенон. Сколько стоит построить ее заново. И зачастую люди, которые застраховались в 2020 году, 2021, 2019, 2015, придумайте. И сейчас они делают страховку по той сумме, которая была тогда, она уже неправильная. То есть они не достраховывают свое имущество. И с этим, я уверен, возникают проблемы. Могут возникнуть проблемы. А теперь внимание, если мы говорим уже про страховки с вами. Внимание, серьезная тема. Если у вас есть деленка, разделенная квартира, вы разделили ее на две части, вы должны застраховать каждую часть отдельно. Если вы это не сделали, страховое общество не будет принимать вашу страховку. Это я прям узнал, когда проходил на практике и видел там, как... Хотя я не проходил практику вот страховки стен, у меня нет лицензии на это дело. Вот, но это просто жесть. То есть, если вы сдаете отдельно, вы должны все-таки как-то страховать это отдельно. Это не связано с органами власти, которые против этого, но это уже совсем другое. Есть люди, скажем так, которые так делают, и, соответственно, нужно быть аккуратным с этим делом. А я напоминаю всем задавать нам вопросы, если у вас есть, задавайте. Давайте посмотрим, что у нас есть. Я вижу, что вопросов нет. Давайте посмотрим YouTube. В YouTube только мой сын что-то пишет. Все, больше никто ничего не пишет. Хорошо, едем дальше. Наша передача, кстати, подходит к концу. Так как если есть вопрос, задавайте. Кому труднее получить ипотеку? Бизнесмену или наемному рабочему? Ответ очень прост. Бизнесмену тяжелее получать ипотеку, нежели наемному рабочему. Наемному рабочему для того, чтобы получить ипотеку, нужно принести всего лишь зарплатный расчетный лист трехмесячный, последние три месяца, показать, что у него чистая история, что у него в банке нет проблем, с историей имеется в виду, и то, что отношение между нетто зарплатой и машкантой не составляет больше, чем 33-35%, ну, 37, может быть, в зависимости, сколько детей у человека. Вот все, все, что требуется от этого человека. На этом все заканчивается. Но если вы бизнесмен,
Uh-huh.

то вы входите в золотой клуб, в котором вас будут проверять за 3 последних года. Это проверяют и меня, проверяли, и всех бизнесменов. Все бизнесмены, которые проходили через меня, знают эту тяжелую практику, когда нужно звонить своему аудитору и получать документы за 3 года. А если нет 3 года, то 2 года. А если он вообще только начал работать, вот только с этого года могут вообще не дать. Но это зависит от того, от его доходов. Там, опять-таки, есть нюансы, да? Как мы говорим, всегда есть нюансы. Но смысл в том, что 3 года надо проверять, и потом доходы должны быть соответствующие, и бизнесмен сам платит все страховки, пенсионные, все. И зачастую бывает очень часто, что не хватает денег бизнесменам, и нужно искать пути, как этот момент изменить. Я вам дам сейчас пример, далеко ходить не надо. Ко мне сегодня позвонил один из новых моих клиентов. Мало кто знает, но я как-то, ну, моей работы, я сделал машканту раввином в Нейбраке, там, вот, в районах, и оттуда ко мне шлют клиентов. Это вот разошлось, и они ко мне вот приходят, ребята, и вот пришли тоже вот ребята, и вот они звонят вдвоем, значит, звонит клиент, и он берет на трубку своего аудитора. И аудитор уже, значит, прошедший жизнь, огонь и воду, и медные трубы, сразу спрашивает меня такой вопрос: сколько ты хочешь? То есть, сколько ты хочешь, чтобы я написал? На этот вопрос я не могу ответить, сколько я хочу, потому что я не знаю, сколько можно. Я же не знаю там его документы внутренние. Я говорю: слушай, ну напиши как можно больше. Клиент ему говорит: слушай, я там подаю документы, там на какие-то скидки, мне нужно как можно меньше туда, а вот ему как можно больше напиши. То есть здесь есть игра, и если у вас нормальный аудитор, он всегда сможет помочь немножко. Ну, потому что есть много вещей, которые, ну, скажем, они нечеткие. Ну, например, к вам приходит, если вы водитель такси. Ну, вот это вопиющий пример. Водитель такси приходит ко мне, и он должен подать свои расходы и говорит: вот смотри, у меня есть там какие-то расходы, да, и доходы. Но расходы он еще не подал, но доходы уже подал. Я ему говорю: ну подожди, вот мы сейчас будем выписывать справку о твоих доходах, давай мы расходы пока подавать не будем. Он звонит ко мне и говорит: слушай, я подал доходы, а расходы не подал. И меня аудитор спрашивает: а где бензин? Почему ты мне бензин не подаешь? Ну мне же нужно как можно больше. Ну я в шутке ему сказал: скажи ему, что ты уже на сене, у тебя на лошадях людей перевозишь. Вот, но я просто вот сделал там, ну, вам какой-то пример, как можно вот обойти вот эти острые углы и добавить доходы бизнесменам, что можно сделать. Итак, давайте вот Алла спрашивает вопрос, я нашел. Аллилуйя! Наконец-то есть какой-то вопрос. А где Алла? Какие важные страховки? Допустим, покупка квартиры одиночкой с машкантой. Куда-то мне все это дергается. Минуту. С машкантой. Какие особенности действия выплаты страховки при смерти для близких родственников? Да, такой вопрос. Не участвуешь всех в покупке. Если человек покупает один, банк требует страховку машканты. Какие риски? Я, честно говоря, не понял. Просто если человек умирает, у него была страховка, банк закрывает машканту, а люди, которые его наследники, они получают квартиру без машканты. Вот и все. А если у человека не было страховки и есть машканта, и люди есть у него, значит, наследники. Вы знаете, что наследники принимают не только доходы, не только прибыль, но и расходы, если они входят в наследство. Соответственно, наследники должны платить. Вот, допустим, в Японии есть машканты, которые даются на 40 лет или 50 лет. Пожалуйста, вот пожилая пара ушла из жизни, дети платят, продолжают платить машканты. Все нормально. У нас такого нет, слава богу. У нас до 30 лет. Я надеюсь, что так останется. Вот, а там посмотрим. Вот я несколько лет назад, я думал, если так продолжится, не дай бог, то до 40 лет делают. И уже были статьи в Израиле, вот в 22-23 году, что
а не сделает ли нам Машканта на 40 лет? Вот. Я на самом деле не очень-то за эту вещь, но все-таки желательно заканчивать Машканты побыстрее. Итак, выплаты страховой при смерти для близких родственников, не участвующих в покупке. Ну вот я вам сказал, просто не получится, если есть страховка, получит квартиру. То есть спишет страховая остаток суммы Машканта? Да, спишет. Она не спишет, она просто, страховое общество выплачивает деньги напрямую, напрямую банку. Ну, я вам дам пример печальный из истории моей семьи. В 2017 году, по-моему, ушла теща, она умерла от тяжелой болезни, и я сидел с тестем, и он такой расстроенный. Я ему говорю, ну вот надо заняться страховкой, нужно закрыть Машканту. Он даже немножко приободрил, потому что он думал, что он будет платить эту суду, Машканту, которая у них есть. И он думал, как он будет жить вообще. И как он сможет жить. И вот выплатив, страховое общество полностью покрыло всю Машканту. У него нет Машканта, он живет в квартире без Машканта. Вот, так что такие дела. Какие важные страховки должны остаться после погашения Машканта? Страховка стен. Опять-таки, смотрите, у каждого человека в его жизни есть какие-то, ну, какие-то возрасты или какие-то вот, там, скажем так, остановки, на которых у него изменяется там семейное положение, все что-то. И, соответственно, добавляются те или иные страховки, которые важны. Ну, на мой взгляд, если человек молодой или пожилой, у него нет наследников, то страховка жизни ему не нужна. Молодые ребята, если нет семьи, страховка жизни нужна. Но если человек женатый или замужем, женщина, то нужно страховать не только ипотеку, но нужно страховать жизнь для того, чтобы второй стороне осталась какая-то сумма, чтобы поднимать детей. Сегодня в Израиле стоимость одного ребенка уже больше 1 миллиона шекелей. Не, какое, что я вру? 1 миллиона долларов. На Западе в среднем поднять ребенка, выучить все это 1 миллион долларов. Я думаю, в Израиле примерно то же самое, если вы все посчитаете. Вот, соответственно, нужны деньги на это все. И если один человек из семьи уходит, это тяжело, тяжелая ситуация. Опять-таки, пример из моей жизни. У нас была знакомая пара, и так случилось, что муж умер, уходил очень тяжело по серьезной болезни. Человек, кстати, очень известный был в Иерусалиме, в интеллигентных кругах. И жена получила большую сумму денег. Вот она мне звонила, спрашивала, что с деньгами можно сделать, как можно их вложить. Ну, я ей дал разные варианты, возможности с моей стороны, с моей колокольни. В этом случае надо обращаться, также, я считаю, к советнику по инвестициям. Смотреть, что можно сделать с этими деньгами, как их распределять. И уже решать сами, что вы будете делать. Вот. Я ответил на все вопросы. Какие важные страховки? Ну вот, я поговорил про страховку, да. Страховку, мы говорили про страховку жизни, да. Есть страховка, страховка здоровья. Здесь она тоже очень важна в Израиле, потому что не все покрывает купат холим клалит. И мушлям тоже, не все покрывает. Так вот, ну, для своей семьи я сделал страховку, дополняющую купат хулим. То есть, есть страховые полисы, которые вводят в себя также то, что вы получаете в купат хулим. Это абсолютно, на мой взгляд, трата денег. Ну, это мое мнение, я считаю, что оно правильно. Но вот то, что дополняет купат хулим, то есть то, что нету в купат хулим, например, труфот михуц лесаль, лекарства, которых нету в корзине здравоохранения, операции, которые не входят в корзину здравоохранения, операции за границей. Тут, ну, такие вещи важные. Они, на мой взгляд, очень важны, и очень важно, чтобы он был. Ашталот, например. Ашталот у нас не входит, не платит государство за пересадку органов. И у меня было несколько клиентов, которые прошли эти ашталот. Рассказывали страшные рассказы. Я скажу вот этот рассказ, когда он ездил в Китай, и в Китае человек делал пересадку почки.
Если кто не знает, в Китае есть целая индустрия пересадок, и там стоят дешевле, нежели чем на Западе, по очень простой причине. Потому что ну, одной стенки расстреливают, берут органы и продают их иностранцам. Там очень много расстрелов. Людей сажают в тюрьму, расстреливают, а органы забирают. Вот. И ему посадили такой орган. Вот, ну, ему пришлось ехать в Китай, потому что не было денег. В Израиле дикая очередь, в Америке очень дорого, в Европе пришлось ехать, значит, в Китай. Давайте говорить про ипотеки. Потому что это очень печальная тема. Я надеюсь, что мы с вами туда не дойдем. Очень надеюсь. Вот, надеюсь, что я ответил на ваши вопросы. Давайте посмотрим дальше, что у нас там еще есть. У нас мы уже заканчиваем. Что такое Ихуд Альваот? Ихуд Альваот, когда в вас ко мне обратилась сейчас клиентка, которая, у которой есть машканта. Машканта, соответственно, стала намного меньше, нежели стоимость квартиры. Стоимость квартиры повысилась существенно за эти годы. И они платят в месяц какие-то бешеные суммы. Там, по-моему, больше 10 тысяч за столько за суды. А еще ипотека. И расходы просто бешеные. И несмотря на хорошую прибыль, от которой есть в семье, им не хватает. Не хватает. Соответственно, нужно переделать. В этом случае надо делать Ихуд Альваот. Альваот, который у них есть, нужно собирать в одну кучу. Или же переводить это в недвижимость на, если нужно взять суды больше 10 лет. Или же, если там суды маленькие, можно оставить в банке там до 10 лет. Есть банк один, который дает даже суду до 18 лет. Не каждому очень тяжело дает. По моему опыту, никому не дал. Такая опция есть. Короче, когда я потребовал это у них, они... Вернее, знаете что? Они дали, но дали дорого. И, ну, короче, мы отказались. Мы нашли опцию дешевле. Один раз они дали это разрешение. Вот. Это что такое Ихуд Альваот? Если у вас суды загибают, вам тяжело платить, обязательно надо это делать. И не ждать последней минуты. Как правило, люди вот в этой ситуации, они входят в какой-то луп, какой-то круг, сайкл, и они сами вот не могут из него выйти. Поэтому обязательно нужно обращаться к профессионалам по судам и смотреть, что можно сделать. Худо льва вот. Вот. Сколько нужно времени, чтобы оформить и перевести ипотеку? Зачастую люди думают, что они придут покупать квартиру, придут в квартиру, и им составят договор, и за какое-то короткое время, там неделя-две, выдадут им ипотеку. А вот нет. Это очень редко так бывает. Это работать в очень быстром темпе. В среднем работа занимает сначала, с момента того, как человек купил квартиру, 2 месяца. Вот смотрите, вот сейчас у нас праздники в сентябре, то есть если человек покупает сейчас квартиру, я бы, ну сейчас у меня похожих нету, там мне все купили пока, я бы, ну если придет, я скажу, берите больше 2 месяца на того, чтобы там, когда выдаст ипотека. Минимум 1.5 месяца чистого времени, 1.5 месяца, вот, бывают случаи, когда... В договоре вторая сторона, сторона покупателей, продавцов, извините, стремится, чтобы как можно быстрее получить эти деньги. Или им надо срочно. Они говорят, знаешь что, я не могу дать тебе 1.5 месяца, могу дать тебе, не знаю, 1 месяц и 10 дней. А не 1.5 месяца. Можно идти на эту сделку, но в этом случае нужно добавить важный пункт. Есть такой пункт в договоре, называется «Афарая судит». Это когда вступает в силу неуплата. Ну, то, что вы разрушили договор фактически. То, что вы опоздали. Или вторая сторона опоздала. И, как правило, в договорах пишут 7 дней. Так вот, в этом случае я бы попросил бы адвоката, это уже я делал раньше, писать не 7 дней, а 14. Почему? Потому что, окей, человеку дали 1 месяц и 10 дней, мы не успели сделать машканту, но у нас есть 14 дней опоздать, без того, чтобы платить какие-то штрафные санкции. Вот, как вариант можно сделать такое. Ну, это я вам говорю уже способы обхода товарищей. В принципе, моя передача уже подходит к концу.
Если есть еще вопросы, я буду рад на них ответить. Давайте посмотрим. Если выиграл человек по лотерее, да, по лотерее Дира Банаха и покупает квартиру один, может ли ближайший родственник участвовать помощью деньгами или как-то... сейчас у меня опять дергается почему-то. Или как-то иначе в Машканте, но не в покупке, чтобы в последнем сохранить право выигрыша в другой лотерее на покупку первой. Да, может. Я такое делал. Расскажу вам историю. Смотрите, ко мне пришла пара. Я не могу сказать, что они аферисты, они просто умные ребята. Значит, что они сделали? Они развелись. Они развелись и продолжали жить вместе. И участвовали в этой лотерее. И как-то в один прекрасный раз, притом это получилось симультанно, параллельно, в один розыгрыш, они выиграли каждый из них квартиру трехкомнатную в разных городах в центре страны. Недалеко от центра. Обе цены были просто превосходные. Но дело в том, что у каждого из них зарплаты не хватало. Непозволительно было. И тогда мне пришлось что сделать? Значит, так как они разведенные, мы не могли их брать в расчет, а можно было взять их сына. И я сына взял в гаранты. Сначала с мамой, потом с папой. Кстати, недавно они мне звонили, хорошие ребята из центра страны. С мамой. Потом взял гаранты с папой. Сделали мы это в разных банках и даже в разных областях страны, чтобы ни в коем случае не было соприкосновения. Ну, потому что нельзя выиграть две квартиры в Мехир Матара, Мехир Мештакен. Можно только одну на семью. А тут они вот две выиграли. И я такое слышал, да, люди такое делали. Потому что если человек разведен, то он имеет право. И вот так я это развел. Две сделки. Так что может. Не в каждом банке, но может. Есть банк, который это не принимает. Но если с сыном или дочкой, не каждый банк примет. Они смотрят, есть ли у сына или у дочки квартира. Но это реально. Это возможно. И это... Да. Yes. Вот. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Я вспомнил хорошую сделку, которую делал 5 лет назад. Да, 5 лет назад. Чуть больше уже, по-моему. Вот. Теперь давайте... Посмотрим, какие вопросы у меня остались. Окей, видно. WhatsApp иски. Так. Давайте посмотрим. Ну, как можно... Ну да, я вроде бы ответил, сколько нужно времени, чтобы оформить ипотеку. Последний вопрос, который я вот хотел с вами говорить, что такое машах и как можно его использовать? Я все-таки постараюсь ответить. Что такое машах? Машах — это дивохля масахнаса, это такой документ, который подписывается на договоре, подписание квартиры, в котором ваш адвокат подает декларацию о налогах в налоговую инспекцию. То есть, если у вас первая квартира или единственную, вы покупаете квартиру, налог до 2 миллионов ноль. Вот. С 2 миллионов там он идет лесенкой, он поднимается, но, допустим, вы купили квартиру, и нет налога. Это не значит, что нет налога. Просто налог 0 шекелей. Это подается декларация, что вот такой-то человек купил квартиру, и адвокат обязан это сделать в течение 30 дней с момента записи договора. Вот. Это очень важно. Кстати, это одна из причин, почему нельзя подписывать Зихрон Дворим. Вот кто помнит, что такое Зихрон Дворим, это до, ну, это как бы под договор в письменном виде о купле-продаже до договора, да. Но в Израиле нет такого, предварительный договор на иврите, на русском языке называется. Но в Израиле нет такого понятия предварительный договор в юриспруденции, вообще нету. Есть понятие договор, есть понятие недоговор, нету. Или беременные, или беременные, или не беременные. Или не беременная. Не бывает такое, чтобы половина беременная была. Окей? То есть, получается ситуация, при которой, если вы подписали Зихрон Дворим,
и не проверив эту квартиру, имеется в виду, юрист не проверил, кто там еще хозяин, кто там... А может быть, у этого человека только 50% квартиры. А вторая часть — его жена. Его жена не подписала этот договор. То есть он... Они с ней разводятся. А она не хочет продавать, хочет остаться. А он хочет продать. То есть что, он будет продать 50% от квартиры? То есть то, что вы подписали с ним, вы подписали с ним, что он продает свою часть. Ну, и я вам дал какую-то такую ситуацию, да. То есть, соответственно... В любом случае, если вы подписали Зихрон Дворим и не указали в течение 30 дней, не рассказали там налоговой инспекции, вы нарушаете закон. Поэтому ни в коем случае Зихрон Дворим без адвокатов не подписываем. Бывают редкие случаи, когда можно использовать это дело. Вот у меня был, по-моему, такой случай. Вот срочно нужно было подписать, потому что клиент там куда-то там уезжал. И да, пришел адвокат, проверил, и подписали Зихрон Дворим, и все на основании проверки документов. И там с указанием разных пунктов. Ну, ты как-то ушел в сторону по поводу Зихрон Дворим, а по поводу Машаха. Как можно его использовать? Ну, это такие махинации в недвижимости, назовем это так. Это связано с людьми, которые хотят купить квартиру, вторую квартиру, допустим, на своего ребенка. Допустим, ребенку исполнилось 18 лет, и родители хотят купить ему квартиру. Но у ребенка еще нет доходов. Ну что вы думаете, это невозможно? Таки да, возможно. Так можно вот купить вот, на ребенка, значит, машах налоговая идет на ребенка, и тогда родители платят деньги, то есть машканту берут на себя родители, квартиру, хозяин квартиры становится ребенок, и тогда ребенок не платит налог 8% с первого шекеля на вторую квартиру, как вариант. Вот как можно, как машах можно использовать. Где-то еще используется, ну, есть еще, ну, скажем так, махинации, законные, еще раз напоминаю, законные махинации, где можно это использовать. Я уже не буду говорить, уже конец передачи, уже время мое истекло. Ну, вот вопрос Аллы. Так, если у детей нет квартиры, они смогут не потерять право свое впоследствии? А вы имеете в виду по тому, что если ваш ребенок будет гарантом в программе Михир Матара на вашу квартиру? Ответ – да, можно не потерять. Все очень относительно банков. Почему? Потому что когда подписывают гарантию, она может дойти как суда на их счет, и тогда от их доходов нужно вычислять доходы, вычислять суду и рассчитывать, сколько может платить ваш ребенок. В теории да, на практике бывает по-разному. Надо смотреть индивидуальные случаи. Ну, в общем, да, ответ на ваш вопрос. Я надеюсь, что я ответил. Потому что я боюсь сказать, вы пойдете и, не дай бог, не проверите, и будут какой-то форс-мажор. Поэтому я вот отвечаю так, это аккуратненько. Вот и все на сегодня. Я заканчиваю. Давайте посмотрим в Ютубе, если есть вопросы. В Ютубе вопросов нет, там Ханох веселится, мой сын. Все, хорошо, всем счастливо, спасибо, пока. Через 2 недели, надеюсь, буду вести передачу на иврите. Всем счастливо, бай-бай.